Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

мир на паузе, все дела в стороны. Повторяю, ну, как

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Появятся новые личные планы, которым захочется побыстрее приступить. Тельцы. Поддержка звезд будет очень сильной, и у вас многое получится хорошо. Близнецы. Если у вас на этот день серьезные дела, то сразу с них и начинайте. Раки. Не переходите на личности, даже если очень захочется. Львы. День будет не самым спокойным, но он вам понравится. Девы. Успокойте желание доказать всем свою правоту. Весы, удачные совпадения изменят ваши планы в лучшую сторону. Скорпионы. Вероятны приятные события, касающиеся кого-то из близких. Стрельцы. Вы отлично проведете день и узнаете много интересного. Козероги. Удача будет сопутствовать вашим смелым начинаниям. Водолеи. Обращайте внимание на то, что не хотят увидеть другие. Рыбы. Подходящий день для покупки всего, что вам давно необходимо. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Соль ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 30 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 19 градусов, вечером до 12.

понарошку. Плавится сердце, горит сигарета. Так закончилось наше с ней лето. По радио твоя любимая песня о том, что вы с ним не будете вместе. Ты не захочешь и не забудешь. Скажешь во слезы, как сильно любишь. Я в потолок глаза не напишу тебе, как я скучаю, знай, что не я и тебя так не любит и не желает. Ты мое солнце, я твое сердце, но к тебе отменить.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Это Соль FM. Радио Соляной столицы.

0: Знаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Появятся новые личные планы, которым захочется побыстрее приступить. Тельцы. Поддержка звезд будет очень сильной, и у вас многое получится хорошо. Близнецы. Если у вас на этот день серьезные дела, то сразу с них и начинайте. Раки. Не переходите на личности, даже если очень захочется. Львы. День будет не самым спокойным, но он вам понравится. Девы. Успокойте желание доказать всем свою правоту. Весы, удачные совпадения изменят ваши планы в лучшую сторону. Скорпионы. Вероятны приятные события, касающиеся кого-то из близких. Стрельцы. Вы отлично проведете день и узнаете много интересного. Козероги. Удача будет сопутствовать вашим смелым начинаниям. Водолеи. Обращайте внимание на то, что не хотят увидеть другие. Рыбы. Подходящий день для покупки всего, что вам давно необходимо. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Хит за хитом.

0: Соль FM. Погода.
1: 30 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 19 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

В ритме города. В ритме края. Хит за хитом. Только на

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Появятся новые личные планы, которым захочется побыстрее приступить. Тельцы. Поддержка звезд будет очень сильной, и у вас многое получится хорошо. Близнецы. Если у вас на этот день серьезные дела, то сразу с них и начинайте. Раки. Не переходите на личности, даже если очень захочется. Львы. День будет не самым спокойным, но он вам понравится. Девы. Успокойте желание доказать всем свою правоту. Весы, удачные совпадения изменят ваши планы в лучшую сторону. Скорпионы. Вероятны приятные события, касающиеся кого-то из близких. Стрельцы. Вы отлично проведете день и узнаете много интересного. Козероги. Удача будет сопутствовать вашим смелым начинаниям. Водолеи. Обращайте внимание на то, что не хотят увидеть другие. Рыбы. Подходящий день для покупки всего, что вам давно необходимо. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 30 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 19 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
8: Алло?
9: Ты сегодня выходил из дома?
8: Что? Кто это?
9: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
8: Я не понимаю.
9: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
10: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна Пеличери» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио «Соляной

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Появятся новые личные планы, которым захочется побыстрее приступить. Тельцы. Поддержка звезд будет очень сильной, и у вас многое получится хорошо. Близнецы. Если у вас на этот день серьезные дела, то сразу с них и начинайте. Раки. Не переходите на личности, даже если очень захочется. Львы. День будет не самым спокойным, но он вам понравится. Девы. Успокойте желание доказать всем свою правоту. Весы. Удачные совпадения изменят ваши планы в лучшую сторону. Скорпионы. Вероятны приятные события, касающиеся кого-то из близких. Стрельцы. Вы отлично проведете день и узнаете много интересного. Козероги. Удача будет сопутствовать вашим смелым начинаниям. Водолеи. Обращайте внимание на то, что не хотят увидеть другие. Рыбы. Подходящий день для покупки всего, что вам давно необходимо. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 30 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 19 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
8: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с юмором.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Появятся новые личные планы, которым захочется побыстрее приступить. Тельцы. Поддержка звезд будет очень сильной, и у вас многое получится хорошо. Близнецы. Если у вас на этот день серьезные дела, то сразу с них и начинайте. Раки. Не переходите на личности, даже если очень захочется. Львы. День будет не самым спокойным, но он вам понравится. Девы. Успокойте желание доказать всем свою правоту. Весы, удачные совпадения изменят ваши планы в лучшую сторону. Скорпионы. Вероятны приятные события, касающиеся кого-то из близких. Стрельцы. Вы отлично проведете день и узнаете много интересного. Козероги. Удача будет сопутствовать вашим смелым начинаниям. Водолеи. Обращайте внимание на то, что не хотят увидеть другие. Рыбы. Подходящий день для покупки всего, что вам давно необходимо. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 30 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 19 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
7: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
8: Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Эр Авто» на шоссе Космонавтов 362.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
10: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных и только хорошего настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Эндокринолог Сберздоровья Виктория Садовская рассказала, какие популярные блюда лучше не есть на завтрак. В беседе с лентой.ру она отметила, что жирная и жареная пища, фастфуд, колбасы, сдобная выпечка расслабляет нижний пищеводный сфинктер и замедляет работу желудка. Это повышает риск изжоги, особенно если есть быстро и большими порциями. По словам врача, не стоит начинать утро из продуктов, богатых простыми углеводами – конфет или сладких хлопьев. Они вызывают резкий скачок сахара и при регулярном употреблении увеличивают риск метаболических нарушений. К тому же такие продукты не дают длительного насыщения. Садовская добавила, что некоторые каши могут навредить людям с непереносимостью глютена, например, булгур, перловка и пшеница. В качестве безопасной альтернативы она советует выбирать рис или гречку. В одной из прачечных произошла забавная, но неприятная история. Мужчина закинул одежду в стиральную машину, а когда стирка закончилась, обнаружил в барабане не только чистые вещи, но и пульт от Apple TV. Он пережил полный цикл стирки и, конечно, перестал работать. Хозяин попытался спасти его старым способом – положил в пакет с рисом, но это не помогло. В соцсетях мужчине посочувствовали, но заметили, что могло быть хуже. Он хотя бы не постирал iPhone. На это герой ответил, что да, пульт стоит дешевле, около $60, но все равно обидно. История быстро разлетелась по соцсетям, как напоминание. Перед стиркой проверяйте карманы и барабан. Техника этого не прощает. В сети набирает популярность ролик блогерши Ольги, чей муж собственноручно сшил ей сумку. На видео он работает с зеленой бархатной тканью, а итогом стала сумка-сердце с золотой ручкой. Ольга призналась, что ловила на себе массу восхищенных взглядов. Пользователи тоже не остались равнодушны. В комментариях сумку назвали огнищем, восхитительной и очень красивой. Многие отметили, что обычное видео с аксессуарами не впечатляет, но эта работа – исключение. Только хороших и положительных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Из Соликамска с любовью.
3: Снег в апреле, то

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
5: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Алло?
7: Ты сегодня выходил из дома?
6: Что? Кто это?
7: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
6: Я не понимаю.
7: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
8: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна Пеличери» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Екатеринбургский фониатор Мирослава Осипова уже полвека спасает голоса российских артистов. В уральской столице она руководит одним из трех фониатрических центров страны, и к ней выстраивается очередь от местных жителей до звезд эстрады. Как пишет КП «Екатеринбург», артистов она нередко лечит прямо в гримерке перед выходом на сцену. В ее послужном списке спасенный концерт Валерия Леонтьева, которому она за полтора часа до выступления сняла отек, а также постоянная помощь Филиппу Киркорову и Сергею Шнурову. Среди пациентов были Анита Цой, Дима Билан, Пелагея, Ёлка, Гуф, Эдита Пьеха и даже Патрисия Касс. Артисты благодарят ее не только словами, а также подарками и даже приглашением в Куршевель, как это сделал Григорий Лепс. Осипова подчеркивает, что универсальных рецептов нет, а свои методы она держит в секрете. Но главный совет остается простым – не кричать, разогревать связки перед выступлением и при проблемах с голосом не переходить на шепот. На Пхукете произошла очередная история о туристической наглости. Иностранка пришла в ресторан, заказала еду и два смузи – ананасовый и клубничный. Но когда принесли счет, женщина заявила, что платить за клубничный напиток не собирается. Якобы он был недостаточно вкусным. После этого она просто ушла вместе с ребенком и няней, оставив персонал в полном недоумении. По словам работников ресторанов, такие случаи на Пхукете не редкость. Некоторые туристы едят, пьют, а потом отказываются платить, ссылаясь на то, что им не понравилось. Из-за этого владельцы заведений уже подумывают брать оплату заранее, чтобы защититься от подобных хитростей. Издание BGR напомнило, что многие домашние устройства могут замедлять интернет, если стоят слишком близко к роутеру. Журналисты отмечают, камеры наблюдения и радионяни работают на той же частоте 2,4 ГГц и создают помехи. Оптимальное расстояние между ними и маршрутизатором не меньше 3 метров. На скорость может влиять и телевизор со смарт-функциями, поэтому его советуют подключать через провод Ethernet. Эксперты также рекомендуют задуматься о замене старого роутера, который работает только в диапазоне 2,4 ГГц. Нагрузку можно снизить, если выбрать модель, поддерживающую 5 ГГц или 6 ГГц. Это улучшает стабильность и скорость соединения. Такой простой пересмотр расположения техники помогает добиться более быстрого и надежного интернета дома. Полезных и интересных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Тринадцать ноль ноль. В Прикамье. В ритме города. Соль FM. Прямо сейчас ты услышишь.

0: В ритме города. В ритме края. В эпицентре хорошего настроения.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. Музыка.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флаг. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастер ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. В игре Tenet у официального дилера Forward Auto вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных и только хорошего настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Эндокринолог Сберздоровья Виктория Садовская рассказала, какие популярные блюда лучше не есть на завтрак. В беседе с лентой.ру она отметила, что жирная и жареная пища, фастфуд, колбасы, сдобная выпечка расслабляет нижний пищеводный сфинктер и замедляет работу желудка. Это повышает риск изжоги, особенно если есть быстро и большими порциями. По словам врача, не стоит начинать утро из продуктов, богатых простыми углеводами – конфет или сладких хлопьев. Они вызывают резкий скачок сахара и при регулярном употреблении увеличивают риск метаболических нарушений. К тому же такие продукты не дают длительного насыщения. Садовская добавила, что некоторые каши могут навредить людям с непереносимостью глютена, например, булгур, перловка и пшеница. В качестве безопасной альтернативы она советует выбирать рис или гречку. В одной из прачечных произошла забавная, но неприятная история. Мужчина закинул одежду в стиральную машину, а когда стирка закончилась, обнаружил в барабане не только чистые вещи, но и пульт от Apple TV. Он пережил полный цикл стирки и, конечно, перестал работать. Хозяин попытался спасти его старым способом – положил в пакет с рисом, но это не помогло. В соцсетях мужчине посочувствовали, но заметили, что могло быть хуже. Он хотя бы не постирал iPhone. На это герой ответил, что да, пульт стоит дешевле, около $60, но все равно обидно. История быстро разлетелась по соцсетям, как напоминание. Перед стиркой проверяйте карманы и барабан. Техника этого не прощает. В сети набирает популярность ролик блогерши Ольги, чей муж собственноручно сшил ей сумку. На видео он работает с зеленой бархатной тканью, а итогом стала сумка-сердце с золотой ручкой. Ольга призналась, что ловила на себе массу восхищенных взглядов. Пользователи тоже не остались равнодушны. В комментариях сумку назвали огнищем, восхитительной и очень красивой. Многие отметили, что обычное видео с аксессуарами не впечатляет, но эта работа – исключение. Только хороших и положительных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. 2 часа дня. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выиграет Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
7: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио соляной столицы.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Екатеринбургский фониатор Мирослава Осипова уже полвека спасает голоса российских артистов. В уральской столице она руководит одним из трех фониатрических центров страны, и к ней выстраивается очередь от местных жителей до звезд эстрады. Как пишет КП «Екатеринбург», артистов она нередко лечит прямо в гримерке перед выходом на сцену. В ее послужном списке спасенный концерт Валерия Леонтьева, которому она за полтора часа до выступления сняла отек, а также постоянная помощь Филиппу Киркорову и Сергею Шнурову. Среди пациентов были Анита Цой, Дима Билан, Пелагея, Ёлка, Гуф, Эдита Пьеха и даже Патрисия Касс. Артисты благодарят ее не только словами, а также подарками и даже приглашением в Куршавель, как это сделал Григорий Лепс. Осипова подчеркивает, что универсальных рецептов нет, а свои методы она держит в секрете. Но главный совет остается простым – не кричать, разогревать связки перед выступлением и при проблемах с голосом не переходить на шепот. На Пхукете произошла очередная история о туристической наглости. Иностранка пришла в ресторан, заказала еду и два смузи – ананасовый и клубничный. Но когда принесли счет, женщина заявила, что платить за клубничный напиток не собирается. Якобы он был недостаточно вкусным. После этого она просто ушла вместе с ребенком и няней, оставив персонал в полном недоумении. По словам работников ресторанов, такие случаи на Пхукете не редкость. Некоторые туристы едят, пьют, а потом отказываются платить, ссылаясь на то, что им не понравилось. Из-за этого владельцы заведений уже подумывают брать оплату заранее, чтобы защититься от подобных хитростей. Издание BGR напомнило, что многие домашние устройства могут замедлять интернет, если стоят слишком близко к роутеру. Журналисты отмечают, камеры наблюдения и радионяни работают на той же частоте 2,4 ГГц и создают помехи. Оптимальное расстояние между ними и маршрутизатором не меньше 3 метров. На скорость может влиять и телевизор со смарт-функциями, поэтому его советуют подключать через провод Ethernet. Эксперты также рекомендуют задуматься о замене старого роутера, которая работает только в диапазоне 2,4 ГГц. Нагрузку можно снизить, если выбрать модель, поддерживающую 5 ГГц или 6 ГГц. Это улучшает стабильность и скорость соединения. Такой простой пересмотр расположения техники помогает добиться более быстрого и надежного интернета дома. Полезных и интересных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне. Соль.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастер-ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер-ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

0: Радио соляной столицы. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных и только хорошего настроения желает вам команда «Радио Соль ФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Эндокринолог Сберздоровья Виктория Садовская рассказала, какие популярные блюда лучше не есть на завтрак. В беседе с лентой.ру она отметила, что жирная и жареная пища, фастфуд, колбасы, сдобная выпечка расслабляет нижний пищеводный сфинктер и замедляет работу желудка. Это повышает риск изжоги, особенно если есть быстро и большими порциями. По словам врача, не стоит начинать утро из продуктов, богатых простыми углеводами – конфет или сладких хлопьев. Они вызывают резкий скачок сахара и при регулярном употреблении увеличивают риск метаболических нарушений. К тому же такие продукты не дают длительного насыщения. Садовская добавила, что некоторые каши могут навредить людям с непереносимостью глютена, например, булгур, перловка и пшеница. В качестве безопасной альтернативы она советует выбирать рис или гречку. В одной из прачечных произошла забавная, но неприятная история. Мужчина закинул одежду в стиральную машину, а когда стирка закончилась, обнаружил в барабане не только чистые вещи, но и пульт от Apple TV. Он пережил полный цикл стирки и, конечно, перестал работать. Хозяин попытался спасти его старым способом – положил в пакет с рисом, но это не помогло. В соцсетях мужчине посочувствовали, но заметили, что могло быть хуже. Он хотя бы не постирал iPhone. На это герой ответил, что да, пульт стоит дешевле, около $60, но все равно обидно. История быстро разлетелась по соцсетям, как напоминание. Перед стиркой проверяйте карманы и барабан. Техника этого не прощает. В сети набирает популярность ролик блогерши Ольги, чей муж собственноручно сшил ей сумку. На видео он работает с зеленой бархатной тканью, а итогом стала сумка-сердце с золотой ручкой. Ольга призналась, что ловила на себе массу восхищенных взглядов. Пользователи тоже не остались равнодушны. В комментариях сумку назвали огнищем, восхитительной и очень красивой. Многие отметили, что обычное видео с аксессуарами не впечатляет, но эта работа – исключение. Только хороших и положительных новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «16 часов» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Эр Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эр Авто.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите катаракты. Акта не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч. Тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс. Выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
4: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Екатеринбургский фониатор Мирослава Осипова уже полвека спасает голоса российских артистов. В уральской столице она руководит одним из трех фониатрических центров страны, и к ней выстраивается очередь от местных жителей до звезд эстрады. Как пишет КП «Екатеринбург», артистов она нередко лечит прямо в гримерке перед выходом на сцену. В ее послужном списке спасенный концерт Валерия Леонтьева, которому она за полтора часа до выступления сняла отек, а также постоянная помощь Филиппу Киркорову и Сергею Шнурову. Среди пациентов были Анита Цой, Дима Билан, Пелагея, Ёлка, Гуф, Эдита Пьеха и даже Патрисия Касс. Артисты благодарят ее не только словами, а также подарками и даже приглашением в Куршевель, как это сделал Григорий Лепс. Осипова подчеркивает, что универсальных рецептов нет, а свои методы она держит в секрете. Но главный совет остается простым – не кричать, разогревать связки перед выступлением и при проблемах с голосом не переходить на шепот. На Пхукете произошла очередная история о туристической наглости. Иностранка пришла в ресторан, заказала еду и два смузи – ананасовый и клубничный. Но когда принесли счет, женщина заявила, что платить за клубничный напиток не собирается. Якобы он был недостаточно вкусным. После этого она просто ушла вместе с ребенком и няней, оставив персонал в полном недоумении. По словам работников ресторанов, такие случаи на Пхукете не редкость. Некоторые туристы едят, пьют, а потом отказываются платить, ссылаясь на то, что им не понравилось. Из-за этого владельцы заведений уже подумывают брать оплату заранее, чтобы защититься от подобных хитростей. Издание BGR напомнило, что многие домашние устройства могут замедлять интернет, если стоят слишком близко к роутеру. Журналисты отмечают, камеры наблюдения и радионяни работают на той же частоте 2,4 ГГц и создают помехи. Оптимальное расстояние между ними и маршрутизатором не меньше 3 метров. На скорость может влиять и телевизор со смарт-функциями, поэтому его советуют подключать через провод Ethernet. Эксперты также рекомендуют задуматься о замене старого роутера, который работает только в диапазоне 2,4 ГГц. Нагрузку можно снизить, если выбрать модель, поддерживающую 5 ГГц или 6 ГГц. Это улучшает стабильность и скорость соединения. Такой простой пересмотр расположения техники помогает добиться более быстрого и надежного интернета дома. Полезных и интересных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода. В южной части возможен небольшой дождь. Утром до 12 градусов, днем до 16. В северной части Пермского края синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер. Утром до 11 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
6: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных и только хорошего настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Эндокринолог Сберздоровья Виктория Садовская рассказала, какие популярные блюда лучше не есть на завтрак. В беседе с лентой.ру она отметила, что жирная и жареная пища, фастфуд, колбасы, сдобная выпечка расслабляет нижний пищеводный сфинктер и замедляет работу желудка. Это повышает риск изжоги, особенно если есть быстро и большими порциями. По словам врача, не стоит начинать утро из продуктов, богатых простыми углеводами – конфет или сладких хлопьев. Они вызывают резкий скачок сахара и при регулярном употреблении увеличивают риск метаболических нарушений. К тому же такие продукты не дают длительного насыщения. Садовская добавила, что некоторые каши могут навредить людям с непереносимостью глютена, например, булгур, перловка и пшеница. В качестве безопасной альтернативы она советует выбирать рис или гречку. В одной из прачечных произошла забавная, но неприятная история. Мужчина закинул одежду в стиральную машину, а когда стирка закончилась, обнаружил в барабане не только чистые вещи, но и пульт от Apple TV. Он пережил полный цикл стирки и, конечно, перестал работать. Хозяин попытался спасти его старым способом – положил в пакет с рисом, но это не помогло. В соцсетях мужчине посочувствовали, но заметили, что могло быть хуже. Он хотя бы не постирал iPhone. На это герой ответил, что да, пульт стоит дешевле, около $60, но все равно обидно. История быстро разлетелась по соцсетям, как напоминание. Перед стиркой проверяйте карманы и барабан. Техника этого не прощает. В сети набирает популярность ролик блогерши Ольги, чей муж собственноручно сшил ей сумку. На видео он работает с зеленой бархатной тканью, а итогом стала сумка-сердце с золотой ручкой. Ольга призналась, что ловила на себе массу восхищенных взглядов. Пользователи тоже не остались равнодушны. В комментариях сумку назвали огнищем, восхитительной и очень красивой. Многие отметили, что обычное видео с аксессуарами не впечатляет, но эта работа – исключение. Только хороших и положительных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18.00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода. В южной части возможен небольшой дождь. Утром до 12 градусов, днем до 16. В северной части Пермского края синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер. Утром до 11 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль FM.
2: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
7: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
3: Хит за хитом.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начала нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбавляем. Бойников, Тетрис, Танчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM. Двухкассетник. Шоу из 90-х на

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода. В южной части возможен небольшой дождь. Утром до 12 градусов, днем до 16. В северной части Пермского края синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер. Утром до 11 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто. Там на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
3: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
4: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
6: Двухкассетник. Каждую субботу.
7: Каждую субботу.
6: С 7 часов вечера.
7: На Соль-ФМ.

Прикамье в 8 часов вечера. Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбор. В Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль ФМ. Двухкассетник. Шоу из 90-х. На Соль.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода. В южной части возможен небольшой дождь. Утром до 12 градусов, днем до 16. В северной части Пермского края синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер. Утром до 11 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
5: Я не понимаю.
6: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
9: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
10: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
11: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
12: Двухкассетник. Каждую субботу.
13: Каждую субботу.
12: С 7 часов вечера.
13: На Соль-ФМ.

0: Всем привет, у микрофона диджей Ромаха. Начинаем Дэнс Вершину, и ближе к концу этого часа мы узнаем, кто стал лидером этой недели. Но прежде чем начнем, давай вспомним, как расположились первые три позиции на прошлой неделе.
1: Это Дэнс Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Bruno Mars, I Just Mine.
2: Второе место.
0: На втором оказался Zayn, Die For Me.
2: Первое место.
0: Ну и лидером стали Fast Boys, This Feeling. Расстановка этой недели точно изменится, и чтобы узнать лидера этой недели, оставайся с нами и будь в курсе всех изменений. С изменений и начнем, тем более, что они существенные. Сразу две работы покидают наш чарт на этой неделе, и их послушаем прямо сейчас. На этой неделе мы прощаемся с треками D.O.D., Poppy Bascoop, Sony Fodera, Think About Us и клан Карусел, Райт.
1: Это

0: этой неделе наш чарт покидает сразу две работы – D.U.D., Poppy Bascoop, Sonia Fodera, Think About Us и клан Carousel Ride. Но мы надеемся, что они еще смогут вернуться. Пока же знакомимся с новичком из Румынии. Восходящая звезда Богдан Медведи, трек Broken Heart врывается в наш чарт на этой неделе на 20-й позиции.
1: Dance вершина.

На 19-й строчке сегодня теряющий сразу 6 позиций «Медуза» Генрика Мамайл «Don't Wanna Go Home». Идем далее. На 18-м месте «Avalon Rocks» «Vertigo».

Ваня Дмитриенко «Ртуть» теряет на этой неделе одну позицию и оказывается на 17-м месте. Желаю Ване увеличить позиции вверх, как, например, это получилось у Баинди и X-Choi Mod. Трек «Шаде» вирусится по всему миру, а в нашем чарте начинает движение с 16-й строчки.

0: неожиданно для себя оказываемся на 15-й позиции нашего чарта, где сегодня готовящийся стать отцом певец Тедди Свимс и трек «Mr. Know It All». Кстати, работа прибавила 3 строчки по сравнению с предыдущей неделей. Пока таковым похвастаться не может The Second Voice и их трек «Let Me Be». Он на 14-й строчке.
1: Dance.

13 место, 13 строчка нашего чарта. И здесь невероятно динамичная, невероятно танцевальная и в целом невероятная песня. Коллаборация Алока и Халида «Dive into Me» отмечается сегодня на 13 позиции. А вот на 12 на уже привычной сегодня тоже коллаба Калюм Скотт и Лёни трек «Stay» по итогам недели не изменил своей позиции.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода. В южной части возможен небольшой дождь. Утром до 12 градусов, днем до 16. В северной части Пермского края синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер. Утром до 11 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. В игре «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто» вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Ребята, которые покоряют своим вокалом с первых секунд, а видео с концертов мгновенно разлетаются по соцсетям. Трек, который занял первое место в мировых чартах и не менял позиции несколько недель. На 7-м месте у нас сегодня BTS и хит Swim. На 6-й строчке еще один хит — это Alan Walker, Broken Strings.
1: 6-е место.

заслуженно достается Bruno Mars, трек I Just Might на этой неделе на третьем месте. Серебро получают ребята Fast Boy. Работа с Feeling теряет одну позицию и оказывается на втором месте.

0: лидер прошлой недели Fast Boys is Feeling, а лидер же этой недели барабанная дробь. Мы ждали этого целый час, и я готов вам сказать, кто же стал лидером этой недели, кто забирает золото. Безусловный хит от безусловной хитмейкерши. На первом месте Биби Рекса и Faceless New Religion. Я же, диджей Ромаха, с вами прощаюсь, услышимся через неделю. Всем удачи и пока.
1: Первое место.

0: В ритме города. В ритме края. Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Провожающих просит уйти. И твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

23.00 в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

хіт за хітом. Тільки на Соль.ФМ. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: О чем ты не спишь по ночам?

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость. И вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Ритми города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.